0: Сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-сервис-с лидирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.